0: за собственных котиков и зайцев. И только на солдат, у кошнанцев. А это он сказал, что мы мастер, он цей мастер. Вот это спекошла стрелат. Там он все сказал, что хищна стрелала от вас. А там она, он с тем, чем цицит, кто тролит, хищна стрелала. Запад спекли мальку стрелат. Сейчас не сидит, очень усиливает. А знаю, кто такой. А скучает, знаю, кто такой. Знает, мастер. Большой лакс. Знает, саму цена очень сидит. И ты нахаешь, чем чатится со стимал. И сейчас на миллион молодцов, хоть кусаться. А вкусный стык, кто там стоит. Ой, ты нахал, чем сейчас. Твой нам ты мучится, стоит. А хем кто лад. Твой нам ты мучится, стоит. Там каос, ситко лазик, такой стоит, свой. Кауэйц, ооз, кошна. Уэс пацас, сатмас, ты колом, сицис, пальхулакс. Ты хам, ты том. Ты тхемат, сад. Вот хилам, ты сад. А знаете, что это хвост, кованый хит, пока тут лахват. А это хукам сезон хват. Цепляется, там стат хвите. Я их как, тут ли она улетит, стена, кисут, там сезон хват. Коси утлан маут. Так, ти. Тик стхоцам. Ала амсат. Коси утлан амтутем тутлмсат. Сам тих кулецик. Тис штитлмстати омату цардах. Иша хусмит. Сканет тутем. Сканопаст хучтем. Ала кец ктанаат. А си сала ахуа датлам статх Куахила цутаут Талаус анохавак суртах Ультатихтх Дихкуцикташ Дихуцамт танохалкимтх Синауске лис цутау. Уж вон цим, их стартом хил. Стартом хитипай хулак стаум. Стартом хитинац. Тихкулый цикташ дяс кунуштит. Тавойна цинтх уж сахуа. Амсам стастх, амсам куты цастх. Тлапао. Да вы на то. И трапала от Ольска маска.
1: What you love, you must let go.
2: This is Logan Stats, and you're listening to New Hawk Radio 91.1.
1: And when you're not enough, you must grow.
0: Hi, Tequila. Шиклекса бешит. Шиклекса бешит. Шиклекса бешит. Шиклекса бешит. Шиклекса бешит. Шиклекса бешит. Шиклекса бешит.